надо бы какого-нибудь палаца подцепить, да удрать с ним над мужем, надсмехаясь. Не шаришь,

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так.

0: Кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не

0: Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Это твое, это самое. Одно слово, твое.
0: С вами будешь пить хозяин, или кому-то.
2: Сам, Катерина, Катерина.

0: Kada uviju Sergija Caperli. Kod ključ. Skači na mjeljnicu. Otiši Zinovija Borisovića. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Паци, палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?
1: Крепко, значит, так.

0: Dușan, Sergei, Sergei.
1: Nu.
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет.
1: Слышу.
0: Прячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься, прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясом.
1: Сына нашли, купим.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если он?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, Катерина.

картинке, желаю выпить. Погиб здесь, а хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, жрима.

принцесса подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Сапог сорвать там синяк.
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

пришли, тельце вышло, но так гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да.